0: сердце останется во все без памяти.
1: Гимны на памяти, идти без памяти, сто легче вперед идти. Память любовная в сердце останется во все без памяти.

0: травы, для изменения назад на ответ.
1: Целоваться мне с тобой, что ли?

Sardinel, Sapsara, Glock, Sardaya, Glockson. Шузен, Челюсть, Обнит, Найним. Шувен, Тадлас, Вернул, Джейн, Ворох, Писаним, Черном, Сванси. Шуйбанили, Мандраган. Рэндин, Сапфе, Бесвиним, Сияй, Сюним, Сияй, Адгар. Санзи, Умаджахли. Сарара, Сапфе, Бесвиним, Сияй, Сюним, Сияй, Адгар. Сан, Шлёк, Дозлюбый, Нижу.